Ой, бедой, бедой веселой, а сива, сива меня, ой, ой. Балома, пэ, пэ, там водой, ой. Суиты, сумари, бейсбол. Лату, лупе, лупе, э, э, тоги, тоги, тоги, ауэ.